0: високо споштований ім славний господар м'яу. По всем свету се расширила слава вашего имена м'яу и ваше чаровнишке мочи м'яу. Зато не смог уйти мимо вашего граду м'яу, не да би вам изразил искрено обчудование м'яу. Туда моя встреча би била пополна м'яу, че би се легко на свои очи препричал о ваши чудодельни мочи м'яу.
1: Но, добро, найти бо, Абрам тутам банам!
2: Пред пресенечени мачком се е появил огромен страшен лев. Мачък е въз и себе скочил за омаро.
0: Мяу, именитно сияйно, мяу. Само не ворямам да би се прав тако лахко спременили у какшно майчкено зверино, мяу. Например, у мишко, мяу.
1: Ого, посмехуеш се ми! Абрдан тутам банам!
2: У наследним тренутку се е лев спременил майцено сиво мишко. Не да би се оботавлял, е мачек планил на ньо и ньо похрустал. Кмалу се е кралева кучия оставила пред красним градом и ще преден е кралю тегнил прашити млинаревега сина, чигал е та прекрасен град, е по мармурнатих стопницах притекал обути мачек. Отпърл рата кучие и се глобоко приклонил.
0: Дошли у хиши милостливега господарја, графа Карабаса, мјау. Али смем...
2: Ева кучија оставила пред красним градом, инше преден је кралю тегнил прашити млинаревега сина, чигал је та прекрасен град, је по мармурнатих стопницах притекал обути мачек. Отпърл рата кучије, ин се глобоко приклонил.